мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
3: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
4: Пицца из печи «Арт-пицца» – искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лида Парк», улица Кочина, 29.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
6: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
7: Улица Крупской, 80.
8: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
9: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
10: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
8: Работаем даже по субботам.
9: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
8: Белспецгаз. Газ для вас.
11: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.

друзья, ну что, вот и понедельник стремительно оказался на календаре. Рабочая неделя стартует у нас, поэтому запасаемся силами и энергией на рабочую неделю. У микрофона Анна Белявцева. Совсем скоро в этом части поговорим, чем же знаменателен сегодняшний день. Поговорим о погоде и даже вспомним о гороскопе для всех знаков зодиака. Ты слушаешь

0: Доброе утро! Ну что, 17 августа на календаре. Ну, отмечает сегодня день секонд-хенда. Ну, праздник отмечают с начала 2000-х годов. Родился вот он из идеи разумного потребления. И, конечно, напоминает, что комиссионки не просто спасение для кошелька, а считается целой философией. Ну, сюда приносят почти новую одежду, редкий винтаж или вот даже технику с историей. Ну, к примеру, в Беларуси и в России такие места стали окошком 90-е. Ну, вот там находили джинсы Levi's, разную технику, советские значки, которых вообще было очень трудно найти в обычных магазинах. И, конечно, сегодня секонд-хенды – это, вот как считается, эко-трендом, повторение использованных вещей, которое спасает планету от тонн мусора. Поэтому, конечно, такие места существуют. Иногда там можно действительно найти что-то очень эксклюзивное и за не очень высокую цену.
1: Наша музыка.

Доброе утро, друзья! Ну что, 17 августа мы празднуем настоящее технологическое чудо, которое навсегда изменило наш мир. В этот день, в 1858 году, было отправлено первое официальное телеграфное сообщение через Атлантический океан. Ну, по сути, это день рождения всемирной скоростного интернета. И вот первой в этой космической по тем временам стала королева Великобритании Виктория. Королева отправила поздравление из 98 слов. И, внимание, эта короткая телеграмма передавалась почти 16 часов. Ну, конечно, сегодня за это время мы скачиваем гигабайты фильмов, ну вот, а тогда люди радовались каждой букве. Ну, правда, первый блин, конечно, вышел немножко комом, технология была несовершенная, вот изоляция кабеля немножко подвела. И уже через 3 недели связь пропала. Ну, начало, конечно, было положено, и вот человечество доказало, океан больше не преграда для общения. Так что, отправляя сегодня сообщение в мессенджере друг другу или на другой конец планеты, вспомните, что те 16 часов королевы Виктории. Мы живем, конечно, в удивительное время мгновенных связей.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Требуется водитель на постоянную работу категории БЦ для развоза овощной продукции по городам Лида, Гродно, Минск. Возраст 30-50 лет. С базовым знанием устройства автомобиля. Зарплата от 3000 рублей. 8029 373 78 59.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте. Приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт. Зов. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: А теперь космические новости для всех знаков зодиака. Овны, позаботьтесь о родных. Тельцы, творческое озарение поможет вам найти перспективное хобби. Близнецы, приятные денежные сюрпризы, конечно же, поднимут вам сегодня настроение. Раки, вы ощутите мощный прилив сил. Львы, проведите день по-королевски, балуя себя. А вот для дев сегодня день хорош для чтения полезных книг и расширения кругозора. Весы, вы сегодня будете на высоте. Скорпионы, время составлять цели на будущее. Стрельцы, мечты сегодня обладают очень огромной силой. Козероги, вот спокойный отдых сегодня восстановит вашу всю энергию. А вот у водолеев сегодня, конечно, отличный момент для стратегического планирования. Рыбы, ваше заветное желание начнет сбываться самым чудесным образом. Отличной недели!
2: Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня ожидается облачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 22, вечером плюс 16, плюс 21.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Доброе утро, город! Ну что, новый музыкальный уже подкрался в этом часе. Кэти Перри появится в этом музыкальном часе. Горячий хит «Two Steppin'». «Годзилла». Совсем скоро поговорим о новостях со всего мира, так что не переключайтесь.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Каранила. На выставке «Автобус Экспо 2025» в Москве МЗКТ представит обновленный туристический автобус «Неман 420-435». Об этом сообщает пресс-служба Лидского райисполкома. Автобус собирают в Лиде на производственной базе АСП «Неман». В нем экономичный двигатель «Евро-5», надежная механическая трансмиссия, комфортный салон на 30 мест, плюс место для гида. Масса опций под любые задачи перевозчика. МЗКТ начал свой путь в 1954 году, а с 2014-го, когда в состав вошли лидские автобусы «Неман», предприятие освоило и пассажирское направление. 2-летний житель Новогрудка Владислав Гладкий нуждается в помощи. У мальчика диагностировано редкое генетическое заболевание – спинально-мышечная атрофия СМА 3-го типа. Остановить развитие болезни может инновационный препарат «Золгенсма». Однако стоимость укола составляет 1 миллион 818 тысяч долларов. Простой способ помочь – пополнить баланс номера МТС плюс 375-29-809-36-18. Подробности и все реквизиты на нашем сайте lidanews.by. На границе Брестской и Минской областей появилась еще одна скульптура зубра. Фигуру работники Ляховичского ЖКХ установили на небольшой возвышенности на въезде в Брестскую область. Планируют сделать небольшую парковку и съезд, чтобы люди могли сделать фото на фоне скульптуры. Зубр сделан из металлоконструкции в высоту порядка 3 метра, в длину около 5. Полиция Бразилии обнаружила местонахождение украденных ранее 8 гравюр французского художника Анри Матисса. Работы были похищены из библиотеки в Сан-Паулу в 2025 году. 13 августа бразильская полиция обнаружила 8 гравюр Матисса в доме в городе Сан-Бернарду-ду-Кампо, недалеко от Сан-Паулу. Мужчина, у которого они находились, был арестован. По данным полиции, стоимость найденных работ оценивается в 200 тысяч долларов.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 19-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Deal Спецгаз. Газ для вас.
5: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
6: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
5: 2 буткемп-зоны,
6: арена для захватывающих турниров и трансляций,
5: бильярд
6: и единственные автосимуляторы в Лиде,
5: виртуальная реальность,
6: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
5: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
6: Connect – твой киберклуб на максималках.
7: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
8: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
9: Улица Крупской, 80.
0: Реклама на Лидер FM. 54 70 75.

8.14 на студийных. Доброе утро, город. Ну что, просыпаемся уже, да, время пришло. Необычный способ борьбы с лишним весом помог парню попасть в книгу рекордов Гиннесса. Но стоит начать, что в 2018 году мужчина купил 2-килограммовый обруч, так как врач посоветовал ему физические нагрузки для борьбы с лишним весом. И вот житель Китая, конечно, и впрямь похудел, но ему так понравился обруч, что он не бросил занятия и вывел их на новый уровень. Он начал тренироваться сначала с одним, затем с несколькими, и вот мужчина принялся мечтать о мировом рекорде, о том, чтобы увидеть свое имя на страницах книги рекордов Гиннесса. И вот поскольку недавно он удивил многих своим триумфальным выступлением, и он повис вниз головой, но и также сумел раскрутить сразу 33 обруча. И вот мечта его, конечно, стала реальностью. На освоение трюка у мужчины ушло около 4 лет. Он упорно тренировался, но не собирается он останавливаться на достигнутом. Среди его задумок в будущее – это одновременно вращать обруч и выполнять подтягивания. Так что, по словам парня, такое упражнение требует значительно больше силы и выносливости. И вот мы его, конечно, поздравляем. 33 обруча одновременно, так еще и вниз головой.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8:22 на студийных. Ну что, доброе утро! Пенсионерка построила деревню только для женщин. Можете себе представить. Ну вот жительница США основала женское сообщество. Вот там происходит. Там 71-летняя женщина сдает жилье только женщинам. Свой проект она назвала «Птичье гнездо». И вот сейчас в нем участвует 12 женщин от 52 лет и старше. Конечно, большинство из них одиноки, разведены или уже вдовы. Но вот аренда в деревне обходится в $450 в месяц. Сама пенсионерка вложила в проект $150 000 на электричество, воду, выравнивание участков и все-все на свете. Вот и по словам хозяйки, конечно, места в птичьем гнезде почти не освобождаются. Прошлым летом, когда появилось одно свободное, им заинтересовалось около 500 человек. Кандидаток отбирают очень строго. Нужно лично познакомиться с владелицей и всеми жительницами. Вот главное удобство – это, конечно, само сообщество, отмечает хозяйка. Вместе они выбирают новых участниц, поэтому здесь живут хорошие люди. Ну, безопасное место для женщин, конечно, объясняет пенсионерка. Девушки и женщины вместе готовят, ужинают на общей личной кухне, помогают друг другу с поездками к врачу и присматривают за собаками, и даже учатся работать с инструментами на мастер-классах.
1: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Внимание! Новый

0: Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
0: Улица Крупской, 80.
1: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Борьба с коррупцией – важнейшая задача государства. Недопустимо использование служебного положения для извлечения личной выгоды. Взятки, хищение, теневая коммерция и прочие нарушения закона представляют огромную опасность для общества и влекут за собой неминуемое наказание. Коррупции нет места среди нас.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Доброе утро, друзья! Ну что, достаточно странная история появилась в сети, которая вызывает бурные эмоции. Дом выставлен на продажу вместе с женщиной, которую будущим хозяевам придется выселить самостоятельно. Ну вот, дело в том, что в доме с 2006 года живет женщина, и в 2010 году ее муж, купивший дом, погиб в автокатастрофе. Женщина уже более 15 лет пытается сохранить жилье и вот утверждает, что банк отказывается принимать ее платежи, поскольку кредит был оформлен на мужа. Ну, женщина, конечно, в ужасе, что после начала процедуры изъятия дома за долгие годы его выставили на продажу. И вот женщина, конечно, борется за свое жилье до последнего. Небольшим утешением для девушки может стать то, что потенциальные покупатели не спешат приобретать такую недвижимость. Ну вот, конечно, дело в том, что в объявлении честно указано, что дом продается вместе с живущей там женщиной. А смотреть недвижимость перед покупкой нельзя, а выселением бывшей хозяйки новым владельцам придется заниматься самостоятельно. Ну, конечно же, мало кому хочется потратить деньги, а еще и сражаться после этого за покупку.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
3: плюс 375-29
2: 582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: прогноза погоды компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 22 градусов.
3: Лидер FM. Наша музыка.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Закрой глаза. Чувствуешь этот аромат? Он не из твоей кухни. Он прилетел издалека. Оттуда, где утро всегда звучит как праздник. Где музыка просыпается раньше людей. Теперь в нашем городе есть место, где утро начинается по-латиноамерикански. Кирова, 10. Ждем тебя. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 9.00, время точное. Ну что, новинка от Косты Лакосты прозвучит в этом музыкальном часе. Weekend. Люся Чеботина также появится с нами. Прямо по курсу новости с погодой, а совсем скоро розыгрыш подарков.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Каранила. Комитетом госконтроля Гродненской области осуществляется контроль за вовлечением в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого государственного имущества. В этих целях 20 августа в комитете по телефонам в Гродно 80152 798840 и 798817 будет проводиться горячая телефонная линия с населением. С 9 до 13 часов можно будет сообщить о фактах нарушения законодательства при использовании имущества, а также фактах ненадлежащего его содержания. Поступившая информация будет изучена специалистами. Команда «Освода» города Лиды одержала победу в областных соревнованиях по спасательному многоборью. Двухдневный турнир прошел на базе Лидской спасательной станции, объединив сильнейшие команды из Гродно, Мостов, Зельва, Озер и других уголков Приниманья. По итогам соревнований именно лидские спасатели продемонстрировали лучшее время, сплоченность и высокий результат подготовки, завоевав Кубок победителей и подтвердив статус сильнейшей команды Гродненщины. Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи начнет работу с 1 сентября. Как отметил министр образования Андрей Иванец, важно предложить детям и родителям сбалансированный перечень кружков в планах проведения первой летней школы учащихся инженерно-технических центров. В Бельгии, в Восточной Фландрии, во время ремонтных работ сотрудники строительной компании обнаружили в стене подвала сундук с золотом стоимостью примерно 9 миллионов евро. В тайнике находились пронумерованные золотые слитки и старые золотые монеты. Полиция изъяла находку и доставила ее в безопасное место. Прокуратура начала расследование.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 19-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64.
3: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: FM. Дарим подарки.
1: Всем большущий привет! Ну что, 9 часов уже 15 минут, начинаем первую игру. Сегодня разыгрываем набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Будем слушать какой-то коротенький фрагментик, длится он несколько секунд. Моя ведущая будет вам о ком-то или о чем-то рассказывать. И вот на номер 9703 нужно будет отправить правильный вариант ответа. Ну что, слушаем?
2: Их носят на ушах, и они очень красивые. Бывают золотые, бывают бриллиантовые.
1: Пишите 9703, что же это такое?
0: Дарья.

0: Привет, привет! Ну что, подводим итоги нашего состязания. Давайте еще раз переслушаем фрагментик, но уже с ответом.
1: Их носят на ушах, и они очень красивые. Бывают золотые, бывают бриллиантовые. Это сережки.
0: Все верно, это сережки. Ну что, сегодня у нас есть победитель, радиослушатель, последние цифры номера 2904. Я вас поздравляю. Напоминаю, что сегодня вы выиграли набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
2: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.
3: But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Золотой хит.

0: Лидер FM. Реклама. Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете. Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель. Да, и все сопутствующие товары для интерьера. Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
2: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
4: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 21 градуса.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

0: Лидер FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. Ежегодно в третье воскресенье августа в Беларуси отмечают День военно-воздушных сил. По этому случаю в клубе 116-й гвардейской штурмовой авиабазы состоялся торжественный митинг. Праздник объединил тех, чья жизнь неразрывно связана с небом – военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов службы. Центральным моментом стало чествование личного состава. За отличные показатели в службе, верность присяге и высокий профессионализм лучшим авиаторам вручили заслуженные награды и увольнительные записки. Праздничное настроение военнослужащих поддержал концерт. С этого дня вносятся изменения в расписание движения автобусов пригородного маршрута номер 200С «Лида-Березовка». Будет скорректировано время отправления автобусов от автокассы в Березовке с 18.30 на 18.10 и времени прибытия на автовокзал «Лида» с 19.10 на 18.50 по рабочим дням. Белорусская Арина Соболенко победно стартовала на теннисном турнире WTA-1000 в американском Цинциннати. В поединке 1/32 финала первая ракетка планеты встречалась с австралийкой Талией Гибсон, занимающей 65-е место в мировом рейтинге, и выиграла в двух партиях 6-2, 7-6. Следующей соперницей Арины Соболенко будет китаянка Синью Юван, 36-й номер рейтинга WTA. С 1 июня по 15 августа в Турции задержаны 43 человека, подозреваемых в причастности к лесным пожарам. 11 из них арестованы решением судебных органов. Об этом заявил министр юстиции Турции Акин Гурлек. Он напомнил, что с начала лета в 22 провинциях страны зафиксировано 64 крупных лесных пожара.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.

0: Минск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.

0: Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: В Беларуси есть множество удивительных мест, которые пока не получили широкой известности, но могут заинтересовать путешественников, ищущих нестандартные локации. Белорусские болота сами по себе уже экзотичны, однако казьяны на Витебщине выглядят просто космически. Болото состоит из сотен небольших озер, и их форма и количество особенно впечатляют с высоты птичьего полета. Осенью темно-синие пятна выделяются на

0: желтом фоне. Уникальный рельеф находится под особой охраной. Этот водоем расположен на территории Миорского района в северо-западной части. Озеро пользуется популярностью среди туристов благодаря тому, что до него удобно добираться. По поверхности озера разбросаны десятки небольших островков, поросших болотными соснами. По пути к озеру можно познакомиться с растениями и животными, которые характерны для экосистемы верховых болот. Поскольку данный водоем расположен на территории заказника Ельня, на его берегах запрещено ставить палатки и разводить костры, а также нарушать растительный покров. Рядом находится несколько озер, включая большое. Во время сезонных миграций эти места посещают десятки тысяч птиц, включая серых журавлей.
1: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
2: Лидер ФМ. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Пицца из печи «Арт-пицца» – искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лида Парк», улица Кочина, 29.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: «Белспецгаз». Газ для вас.
6: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
7: Их нежные руки. Ласковый взгляд. Доброе слово. Что может быть дороже? Забота о людях пожилого возраста лежит на каждом человеке. Берегите родителей, пока они рядом.
8: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 21 градуса.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Корнила. Доброе утро. Депутат Палаты представителей Национального собрания по Лидскому избирательному округу номер 55 Екатерина Серафинович сегодня проведет личный прием граждан и одновременно прямую телефонную линию. Они состоятся с 14 до 15 часов в здании райисполкома по адресу улица Советская, 8, кабинет номер 7. Предварительная запись на прием ведется до 12 часов по телефону 53-40-33. Задать вопросы можно будет по номеру 60-42-40. На Личине продолжает действовать ограничение на посещение лесов. В них сохраняется третий класс пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Запрещено въезжать в лес на автомобилях, разводить костры и проводить массовые мероприятия. Собирать грибы и ягоды, совершать прогулки во время действия ограничений не запрещено. Напомним, интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов постоянно актуализируется. В Грузии в населенном пункте Чакве 16 августа поезд сбил человека насмерть. Компетентные органы подтвердили, что погибший является гражданином Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе МИД нашей страны. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Посольством Беларуси в Грузии установлен контакт с родственниками погибшего. Оказывается, необходимое содействие. Пепловый выброс на высоту до 6,5 километров вулкана Ключевская сопка зафиксирован на Камчатке. Это второй его выброс за сутки. Пепловое облако протянулось на восток. Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности. Специалисты подчеркнули, извержение исполина продолжается стремительно.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.
3: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Попробуйте хлеб «Семушка» особый от Лидского хлебозавода. Выпечен из ржано-пшеничной муки с добавлением ржаного солода, семян подсолнечника и тмина. Не только вкусно, но и полезно. Сделано в Беларуси.
1: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
4: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165. МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
1: Реклама на Лидер ФМ. LiderFM.by.
5: Cover my tracks, I can't

0: Лидер FM. FM. Гран-при 6+.
1: Привет. Рекордсмен повис вниз головой, одновременно вращая 33 обруча. Необычный способ борьбы с лишним весом помог парню попасть в книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году мужчина купил 2-килограммовый обруч, так как врач посоветовал ему физические нагрузки для борьбы с лишним весом. Житель Китая и впрямь похудел, но ему так полюбился обруч, что он не бросил занятия и вывел их на новый уровень. Начав тренироваться сначала с одним, а затем с несколькими, мужчина начал мечтать о мировом рекорде и о том, чтобы увидеть свое имя на страницах книги рекордов Гиннесса. И вот недавно Ян удивил очень многих своим триумфальным выступлением. Повиснув вниз головой, он сумел раскрутить сразу 33 обруча, и теперь его мечта о рекорде стала реальностью. На освоение трюка у мужчины ушло около 4 лет, но он не собирается останавливаться на достигнутом. Среди его задумок – одновременно вращать хула-хуп и выполнять подтягивания. По словам Яна, такое упражнение требует значительно больше силы и выносливости, так что, конечно, поздравляем парня. 33 обруча одновременно еще и вниз головой.
0: Лидер FM. FM. FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.

0: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
2: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
1: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
3: Покупка дорогих брендов со скидками через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупные суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
4: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
5: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
4: Вы достигли цели.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 21 градуса.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.
3: Yeah. See if you can relate to this one.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем большой привет! Ну что, 12.01 на студийных, новый музыкальный час стартует на Лидер FM. Take Me Back прозвучит в этом часе. Новинка от Юлианы Карауловой также появится. Группа Добро в этом часе.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Акранила. За минувшие выходные дни в Лидском районе зарегистрировано 7 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за минувшие выходные дни было выявлено и пресечено 230 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 7 водителей нарушили установленный скоростной режим. 8 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора. 5 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 19 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 45 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 19 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 7 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие выходные дни было выявлено и пресечено 15 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 9 из них двигались без светоотражающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также один пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.
2: Хоккейный клуб «Лида» проведет на этой неделе 2 матча Кубка Солея. Первый из них состоится уже сегодня. На арене Ледового дворца наша команда будет принимать «Брест». Начало встречи в 19 часов. В среду «Лида» дома сыграет с гродненским «Неманом». Этот матч начнется в 18 часов 10 минут. Реконструкция Национального художественного музея набирает ход. Работы уже ведут в главном корпусе. Ранее они стартовали и в административном, а также в галерее-переходе. Усиливают несущие стены, демонтируют фундамент, колонны и стены. После завершения площадь музея значительно увеличится. В перестроенном здании разместятся экспозиционные залы. В Кыргызстане из-за опасных условий приостановили поиски пропавших альпинистов, среди которых 2 граждан Беларуси и 1 Литвы. Накануне спасатели нашли их обувь, а до этого рюкзак, спасательный мешок и другие вещи. При облете склона беспилотник снял место схода снежно-каменной массы. При разборе записей в выносе рядом с найденными ранее вещами были видны тела. С высокой вероятностью это участники группы. Второй этап поисков планируется провести в конце августа или в сентябре. Сроки будут согласованы с родственниками пропавших.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +21.

0: Лидер FM. Реклама. Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
1: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
0: 2 буткемп-зоны,
1: арена для захватывающих турниров и трансляций,
0: бильярд,
1: единственные автосимуляторы в Лиде,
0: виртуальная реальность,
1: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
0: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
1: Connect. Твой киберклуб на максималках.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010. Или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
3: «Пинскдрев». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем большой привет! Ну что, 12 часов уже 17 минут у нас на студийных. Продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Ну что, переходим к правилам. Задаю вам вопрос, отвечаете правда или ложь то, что я говорю, и на номер 9703 отправляете мне вариант ответа. Вопрос сегодня таков. Правда или ложь, что фильм «Барби 2» уже запущен в производство, и Райан Гослинг согласился на гонорар в 10 миллионов долларов. Пишите 9703.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги нашего состязания. Вопрос сегодня: правда или ложь, что фильм «Барби 2» уже запущен в производство? И Райан Гослинг согласился на гонорар в 10 миллионов долларов. Это ложь! Переговоры в тупике, а вот студии рискуют потерять права до конца 2026 года. А еще больше свежих новостей шоу-бизнеса можете также послушать каждую пятницу в 10.15 и 19.15. Ну что, сегодня у нас самый быстрый победитель, радиослушатель последней цифры номера 3382. Вы сегодня были быстрее всех. Напоминаю, что вам достается бра от магазина «Клад интерьеров», который находится по адресу улица Шевченко, 6А. Поздравляю!

0: только одну.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7 карат. Подкабай или по телефону плюс 7529-689-77-78.
5: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел – за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
0: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

Ну а я напоминаю, 17 августа на Лидер ФМ стартовал фотоконкурс «Мисс Лето». За более подробной информацией переходите в наш инстаграм Лидер ФМ. Ждем именно тебя. Будущее «Мисс Лето».

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 3 до 9 метров в секунду. Столбики термометров достигли 18 градусов.
3: Лидер.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза. Но то

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 17 августа на календаре. Ну что, именно сегодня на Лидер ФМ стартовал фотоконкурс «Мисс Лето». Победительница заберет сертификат на 200 рублей от ювелирной сети 7 карат и публикации на первой странице Лидской газеты. Так что за подробностями обращайтесь в наш инстаграм Лидер ФМ. Мы возвращаемся к нашему музыкальному часу. Группа «Серебро» появится в этом часе. Full Option. Неостывающий горячий хит на всех топ-чартах. «Магнетик». Отличного дня, друзья.
0: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Кранила. В Лидском историко-художественном музее состоялось торжественное открытие уникальной выставки «100 лет моды, и это все о ней» 1850-1950. В Белом зале музея поселилась целая эпоха, собранная по крупицам известным коллекционером из Минска Татьяной Федосовой. Коллекция зарождалась с маленькой броши, подаренной подругой. Сегодня в ее собрании около 2000 предметов, отражающих модные тенденции от второй половины XIX века до наших дней. Выставка будет работать до 14 ноября. При Свято-Георгиевском храме города Лида активно строится здание воскресной школы. На данный момент собрано и потрачено 188 тысяч белорусских рублей, а недостающая сумма для завершения работ составляет 592 тысячи. С 13 по 29 августа в городе проходит благотворительная акция. Помочь проекту можно за пару секунд прямо с мобильного телефона. Номер для абонентов А1 – звездочка 222, звездочка 72, решетка. Для абонентов МТС – звездочка 227, звездочка 25, решетка. В Сморгонском районе 8-летний мальчик поджег солому. Огонь уничтожил 450 тонн. Пожар произошел в поле около деревни Шеметьево. К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены 3 скирды соломы в рулонах. Как выяснилось, мальчик нашел на улице спички и вместе с другими детьми отправился в поле. Он поджег солому, а когда пламя быстро распространилось, попытался потушить его самостоятельно. Справиться с огнем не удалось, и мальчик убежал. Спасатели несколько часов ликвидировали пожар. Огонь уничтожил 450 тонн соломы в рулонах. Никто не пострадал. Спасатели напоминают родителям о необходимости хранить спички и зажигалки в недоступных для детей местах и объяснять им правила безопасного обращения с огнем. В Японии уже 10 человек погибли из-за проливных дождей. Ливни обрушились на префектуру Тиба. Большинство жертв утонули в заблокированных и залитых водой автомобилях. На дорогах остаются свыше 1200 заглохших и брошенных владельцами машин. Один мужчина умер дома, отравившись выхлопными газами. Из-за дождей возникли перебои в электроснабжении. Молодой человек заснул рядом с работающим генератором, чтобы не выключать кондиционер в жару.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная.

0: «Ресторан Гости» – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: У микрофона Анна Белявцева. Ну что, продолжаем наше состязание. Сейчас разыграем пиццу от пиццерии Art Pizza, которая открылась в торговом центре Лидо Парк, улица Качина, 29. Переходим к правилам. Задаю вопрос, предлагаю три варианта ответа, и вы на номер 9703 мне присылаете верный ответ. Ну что, внимание, вопрос. Какая температура считается идеальной для выпечки пиццы в дровяной печи? 200-250 градусов, 400-480 градусов, 100-150 градусов. Пишите 9703.

0: Дарим подарки.
1: Подводим итоги. Ну что ж, какая температура считается идеальной для выпечки пиццы в дровяной печи? 200-250 градусов, 400-480 градусов и 100-150. И верный ответ 400-480 в печи. Ну а в большинстве случаев для выпечки пиццы в духовке, конечно, диапазон 220-250 градусов. Ну что, сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 6205. Я вас поздравляю. Напоминаю, что сегодня вам достается вкуснейшая пицца от пиццерии Art Pizza, которая открылась в торговом центре Лида Парк, улица Кочина, 29.
2: Новый хит представляет СТО Лидрим Сервис.
3: Команда профессионалов Лидрим Сервис выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Лидрим Сервис – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу: улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте «Белспецгаз».
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: «Белспецгаз». Газ для вас.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Возвращаемся к погоде. Ну что, сегодня, по данным Белгидромета, сохранится облачная погода без осадков. Ветер западный от 1 до 6 метров в секунду. Стойки термометров достигнут 20 градусов.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Ну что, новый музыкальный час стартует на Лидер FM. Зиверт появится в этом часе. Яркая новинка от группы «Винтаж». Эхо также в этом часе. Ну а прям по курсу новости с погодой.
0: Лидер

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодны комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер ФМ. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. На автофестивале «Лидский Руховик» в рамках выставки «Тачки Пикник-2026» приготовили самую длинную шаурму в Беларуси – целых 11 метров. Мастера стритфуда развернули на столах огромную кулинарную конструкцию. Готовить ее нужно было быстро и ювелирно аккуратно, ведь прямо на месте за процессом следили около 300 зрителей. Рекорд официально зафиксирован, а сам гигант оперативно разрезан на кусочки и роздан гостям. Футбольный клуб «Лида» уступил СКА 19-38. Матч 20-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в субботу на выезде в Минске и завершился со счетом 3-2 в пользу хозяев поля. В составе нашей команды голы забили Даниил Чергейко и Артем Полуянов. В турнирной таблице «Лида» опустилась на 4-е место. У нее 36 набранных очков. Лидирует «Нива», у которой 42 балла. По оперативным данным, на 17 августа в Беларуси намолочено зерновых с учетом рапса 8 миллионов 215 тысяч тонн. Это почти на 1,5 миллиона тонн больше, чем на этот же день в прошлом году, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В Гродненской области намолочено 1 миллион 639 тысяч тонн зерна. В Монголии начался топливный кризис. Как сообщают местные СМИ, на заправках сейчас огромные очереди, а некоторые АЗС уже и вовсе не работают. Отмечается, что проблемы начались еще в первых числах августа, когда заправки начали продавать бензин только на сумму не более 14 долларов. Министр минеральных ресурсов Монголии заявил, что нехватка связана с ситуацией в Украине и кризисом на Ближнем Востоке. При этом в стране нет ни одного НПЗ, и она целиком зависит от внешних поставок.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2-5 с порывами днем до 9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Обои
1: на любой вкус и кошелек.
0: Светильники,
1: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
0: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
0: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
2: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2006. Подробности.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
7: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
8: МЧС предупреждает: сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
9: Достоверно, оперативно,
8: качественно, с любовью.
9: С Лидской газетой.
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
9: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 14, днем плюс 14, плюс 16.
1: Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие?

0: дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.
1: 15.00, время точное. Ну что, понедельник пролетает так же быстро, как и выходные. Начинаем новый музыкальный час. Диваш прозвучит в этом часе. Мод также появится. Несколько слов. Громкая новинка от Саши Санты. Ну а прямо по курсу новости с погодой. Я желаю всем отличного понедельника.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Кранила. Госавтоинспекция Личины подвела итоги республиканской профилактической акции «Мотоциклист». Она проводилась с 7 по 16 августа, рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Всего было выявлено и пресечено 25 нарушений со стороны водителей мопедов и мотоциклов. Наиболее распространенными остаются превышение установленного скоростного режима, отсутствие допуска к участию в дорожном движении, игнорирование и использование мотошлема во время движения на мототранспорте. Уважаемые водители двухколесных транспортных средств, помните, что вы не одни на дороге. Для многих водителей автотранспорта резкое появление большого числа мотоциклистов в транспортном потоке становится неожиданностью. Именно аккуратное, разумное вождение является гарантией безопасности вас и тех, кто с вами движется.
1: Лидский хлебозавод подтвердил свой высокий статус на республиканском каравайфесте «Батькова булка» в Свислочи. На конкурсе хлебобулочных изделий «Батьковщина» диплома первой степени удостоена пекарь-мастер Наталья Азевич, диплома третьей степени – пекарь Светлана Ширма. Конкурс был посвящен году белорусской женщины. Лидские пекари представили каравай «Берегиня рода» весом около центнера. Выпечка была полностью съедобной. Рушник из сахарной бумаги, цветы из вафельной, а фигура женщины на вершине каравая из молочного шоколада. Вечером 16 августа на официальном пляже озера в Могилеве едва не случилась трагедия. 32-летний иностранец в сильном алкогольном опьянении пошел купаться и едва не погиб. Мужчина начал тонуть примерно в 10 метрах от берега. Матрос-спасатель во время планового обхода вовремя заметил бедственное положение пловца, оперативно доплыл до него и вытащил на берег. Госпитализация медиков пострадавшему не потребовалась. Для разбирательства мужчину передали сотрудникам милиции. Португалия и Испания столкнулись с серьезными проблемами на рынке жилья. Рост населения, вызванный иммиграцией, бюрократией, высокие затраты на строительство в совокупности приводят к острой нехватке жилья. Об этом пишет газета Financial Times. С 2021 по 2025 год в Португалии дефицит объектов недвижимости составил 300 тысяч. Дефицит жилья в Испании за этот же период – 750 тысяч единиц. В этих двух странах один из самых низких показателей по количеству государств жилья в ЕС.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2-5 с порывами днем до 9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-16 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Deal Спецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б. За бочкой. Телефон.

0: Приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм LiderFM94.3 и голосуйте за свою мисс лето. Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте и носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
1: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
2: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
3: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
4: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
2: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
1: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
2: Перейдите по этой ссылке.
1: Скачайте файл.
2: Мне нужны ваши персональные данные.
5: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: На постоянную работу требуется пиццер. Молодой человек без вредных привычек, можно без опыта работы и обучения в городе Минске за счет организации. Работа с тестом, итальянские продукты, работа с дровяной печкой. Официальное трудоустройство, заработная плата почасовая. Обращаться по телефону плюс 375 29 351 15 64. Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Апранайся, одень и обуток мясцовых вытворцев. Готуй из мясцовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Лидер ФМ на проводе. Ну что, прям по курсу Бритни Спирс. А вот столбики термометров достигли уже 20 градусов. Совсем скоро свежий прогноз погоды на завтрашний день.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 14, днем плюс 14, плюс 16. Лидер FM.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Павел уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском замке состоялась встреча в рамках открытого знания «Туристический код Гродненщины. Туризм, доступный каждому». Участниками проекта стали активисты молодежного крыла «Искра» и бойцы международного трудового проекта «Словом и делом». Главная тема – как сделать туризм на Гродненщине по-настоящему доступным и интересным, а Лиду – обязательным пунктом в маршруте каждого путешественника. Участие в мероприятии принял и председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий. Подробности на нашем сайте lidanews.by. Нападающие рыцари лидируют в списке бомбардиров Кубка Цеплакова. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Лида». В двух матчах против «Ястребов» Иван Шумский набрал 5 очков и вышел на первое место. Сейчас у него 12 результативных баллов, 5 плюс 7. В тройке находится еще один представитель рыцарей, форвард Андрей Колодко. У него 10 очков, 4 плюс 6. Для белорусских отелей могут ввести обязательную сертификацию по пятизвездочной системе. Сейчас она проводится добровольно, заявили в Национальном агентстве по туризму. Так намерены повысить привлекательность белорусских гостиниц и в целом туристический потенциал. Базовые требования, которые хотят закрепить законодательно, будут включать наличие в гостинице воды, интернета, телевизора и других удобств. По меньшей мере 7 человек погибли в давке во время религиозного мероприятия у храма в северо-восточном индийском штате Бихар. Трагедия произошла утром 17 августа, когда у храма собрались верующие для молитвы и совершения ритуального омовения в честь индуистского бога Шивы. По предварительной информации, в этом месте находились около 50 тысяч паломников. Предварительно известно, что упал столб линии электропередачи и люди получили удар током, что спровоцировало давку.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2-5 с порывами днем до 9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткэмп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029 312 61 65.
5: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
6: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
5: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями? Нырять с обрывов и мостов?
6: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
5: Узнай больше о безопасности на 112.by.
6: Проведи время с пользой!
4: Уважаемые граждане, помните, страхование здоровья и имущества – важная мера финансовой защиты, которая позволяет минимизировать риски непредвиденных расходов в случае травм, утраты или повреждения имущества.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: FM. Гран-при 6+.
1: Привет. Рекордсмен повис вниз головой, одновременно вращая 33 обруча. Необычный способ борьбы с лишним весом помог парню попасть в книгу рекордов Гиннесса. В 2018 году мужчина купил 2-килограммовый обруч, так как врач посоветовал ему физические нагрузки для борьбы с лишним весом. Житель Китая и впрямь похудел, но ему так полюбился обруч, что он не бросил занятия и вывел их на новый уровень. Начав тренироваться сначала с одним, а затем с несколькими, мужчина начал мечтать о мировом рекорде и о том, чтобы увидеть свое имя на страницах книги рекордов Гиннесса. И вот недавно Ян удивил очень многих своим триумфальным выступлением. Повиснув вниз головой, он сумел раскрутить сразу 33 обруча, и теперь его мечта о рекорде стала реальностью. На освоение трюка у мужчины ушло около 4 лет, но он не собирается останавливаться на достигнутом. Среди его задумок – одновременно вращать хула-хуп и выполнять подтягивания. По словам Яна, такое упражнение требует значительно больше силы и выносливости, так что, конечно, поздравляем парня. 33 обруча одновременно еще и вниз головой.
0: Лидер FM. Гран-при.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
4: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
5: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
4: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
7: Достоверно, оперативно,
8: качественно, с любовью.
7: С «Лидской газетой».
8: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

меня била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: партнер прогноза погоды компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +14, днем +14, +16.

0: DJ don't. Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие.

0: 5-9, brown eyes.
1: Партнер новостей Суши Бар Сушими.
2: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
3: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Мебледи. Вкус твоего лета.
4: Лидер FM. Новости.
5: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. В Лиде раскрыта кража денег с банковской карты. В РУВД обратился 55-летний местный житель и сообщил, что с его банковской карты списали 1150 белорусских рублей. Выяснилось, что потерпевший приютил у себя дома 25-летнего сына-приятеля. В какой-то момент хозяин квартиры попросил парня сходить к банкомату и снять для него 50 рублей. Молодой человек снял запрошенную сумму, а затем проверил баланс счета и решил, что сможет незаметно забрать оставшиеся деньги. Он дополнительно обналичил еще 150 и 1000 рублей для личных нужд, но не учел, что владельцу карты подключены оповещения об операциях. Возвращая карту, парень заверил мужчину, что лишнего не брал и отправился тратить украденное. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ему грозит до 3 лет лишения свободы. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 18 августа. С 9 до 12 часов в населенных пунктах Гончары, Огородники, Худоровский сельсовет. С 9.00 до 16.00 в населенных пунктах Верхлида, Дайнова-1 в связи с ремонтом линии электропередачи. Беларусь закрепилась среди крупнейших импортеров российских морепродуктов. По итогам первого полугодия страна заняла 4-е место по закупкам креветок из России, потратив на них более 3 600 000 долларов. Лидирует в рейтинге с огромным отрывом Южная Корея. Эта страна импортировала российских креветок на 57 миллионов долларов. Рабочие места в немецкой автомобильной промышленности исчезают быстрее, чем в любом другом промышленном секторе. По итогам первого полугодия в одной из ведущих отраслей Германии было занято на 42 300 работников меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число сотрудников в автомобильной промышленности достигло нового минимума – 691,5 тысячи человек. Это самый низкий показатель с 2005 года.
4: Лидер ФМ. Погода.
5: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2-5 с порывами днем до 9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Требуется водитель на постоянную работу категории БЦ для развоза овощной продукции по городам Лида, Гродно, Минск. Возраст 30-50 лет. С базовым знанием устройства автомобиля. Зарплата от 3000 рублей. 8029 373 78 59.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Реализуем брикет, дрова, щебень, уголь фасованный. Предлагаем услуги по взвешиванию грузов, стоянку для автомобилей, помещение в аренду. Телефон 611-529, 8029-23-25-275.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
3: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
4: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
1: Улица Крупской, 80. На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте и носите с удовольствием. Подведение итогов 31

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Отличные дороги. Представьте, вы едете по вечернему шоссе, в зеркало заднего вида мелькают фары какого-то спорткара. Вы приглядываетесь, и вместо привычного стекла или стоп-сигналов на вас выглядывают глаза крокодила. Нет, это не сцена из фильмов ужасов. Это французские инженеры решили пошутить так, что шутка запомнится на всю жизнь. Но французы, как известно, любят делать все изысканно, либо с безумной харизмой. На этот раз они выбрали второе. Вместо того, чтобы украсить машину логотипом, они вырезали заднюю часть кузова и воорудили туда гиперлистическую голову рептилии в натуральную величину. Это не наклейка и не пластиковая игрушка, это полноценная скульптура из композитных материалов, покрытая фактурной зеленой чешуей, которая переливается на солнце. Когда машина тормозит, у крокодила чуть приоткрывается пасть, словно он собирается цапнуть ваш бампер. А в темноте его глаза светятся неоном, спасибо светодиодам, вшитым в зрачки. Разработчики дали проекту говорящее имя. В переводе словно «держи дистанцию».

станцию «Я кусаюсь». Но самое смешное – это реакция первых тест-пилотов. Один из них признался, несколько раз забывал, что это его же машина. Подходя к ней сзади на парковке, он вздрагивал каждый раз. Мозг просто отказывался верить, что хищник такой ненастоящий. В соцсетях уже шутят, что это идеальный автомобиль для тех, кто всегда хотел ездить навстречу судьбе, а также для водителей, которым надоело, что их подрезают. Один взгляд в зеркало, и нарушитель сам перестраивается в крайний ряд.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидкой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Внимание! Новый магазин электротранспорта предлагает полный ассортимент самокатов, велосипедов, скутеров, трициклов с гарантией. Водительские права не требуются. Тест-драйв перед покупкой. Стань мобильным с магазином электротранспорта по адресу в деревне Огородники, территория строительного магазина «Билдер». Найдете дешевле, вернем разницу.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
5: Я не успел купить стройматериалы. Не успел купить.
6: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
5: Иголенька.бай.
3: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Мозг Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс 375-29-582-34-81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +14, днем +14, +16.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Ежегодно в третье воскресенье августа в Беларуси отмечают День военно-воздушных сил. По этому случаю в клубе 116-й гвардейской штурмовой авиабазы состоялся торжественный митинг. Праздник объединил тех, чья жизнь неразрывно связана с небом – военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов службы. Центральным моментом стало чествование личного состава. За отличные показатели в службе, верность присяге и высокий профессионализм лучшим авиаторам вручили заслуженные награды и увольнительные записки. Праздничное настроение военнослужащих поддержал концерт. Госавтоинспекция Личины подвела итоги республиканской профилактической акции «Мотоциклист». Она проводилась с 7 по 16 августа, рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Всего было выявлено и пресечено 25 нарушений со стороны водителей мопедов и мотоциклов. Наиболее распространенными остаются превышение установленного скоростного режима, отсутствие допуска к участию в дорожном движении, игнорирование и использование мотошлема во время движения на мототранспорте. Уважаемые водители двухколесных транспортных средств, помните, что вы не одни на дороге. Для многих водителей автотранспорта резкое появление большого числа мотоциклистов в транспортном потоке становится неожиданностью. Именно аккуратное, разумное вождение является гарантией безопасности вас и тех, кто с вами движется.
1: Лидский хлебозавод подтвердил свой высокий статус на республиканском каравайфесте «Батькова булка» в Свислочи. На конкурсе хлебобулочных изделий «Батьковщина» диплома первой степени удостоена пекарь-мастер Наталья Азевич, диплома третьей степени – пекарь Светлана Ширма. Конкурс был посвящен году белорусской женщины. Лидские пекари представили каравай «Берегиня рода» весом около центнера. Выпечка была полностью съедобной. Рушник из сахарной бумаги, цветы из вафельной, а фигура женщины на вершине каравая из молочного шоколада. Хоккейный клуб «Лида» проведет на этой неделе два матча Кубка Солея. Первый из них состоится уже сегодня. На арене Ледового дворца наша команда будет принимать «Брест». Начало встречи в 19 часов. В среду «Лида» дома сыграет с гродненским «Неманом». Этот матч начнется в 18 часов 10 минут.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2-5 с порывами днем до 9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-16 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.

0: Лонгдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
1: улица Крупской 80.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.

0: Отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

кладбище, о котором знают далеко не все туристы. Оно посвящено богу электричества, радиоволн и информационных технологий. Это место привлекает как верующих, так и всех людей со всего мира. На территории святилища стоит памятник великим изобретателям. Среди них можно увидеть Томаса Эдисона, создателя лампочки и фонографа. Люди приходят сюда с очень современными просьбами. Они молятся о стабильном интернете, который не отключается в самый важный момент. Другие просят об отсутствии багов и ошибок в программах. Многие приносят сломанные айфоны и молятся об их починке. Кто-то даже просит, чтобы жесткий диск не умер до того, как файл сохранится. А студенты молятся об успешной сдаче экзаменов по программированию. В святилище можно купить специальные обереги. Самый популярный оберег выполнен в виде CD-карты. На ней написаны иероглифы, приносящие удачу в цифровых делах. Еще один популярный амулет – брелок с чипом, защищающий от вирусов. Вокруг святилища часто можно увидеть людей с ноутбуками. Они приходят поработать прямо на территории, надеясь на благословение богов. Святилище открыто круглый год, особенно многолюдно там 2 февраля, в день радиоволн. Если вы программист или просто постоянно сидите в телефоне, это место стоит посетить.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
2: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
1: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
2: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
3: И не надо.
1: Здесь в магазинах Мир обоев, Мир света, ковры и мебель Элит площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
4: Пицца из печи «Арт-пицца» – искусство в каждом кусочке. Новая пиццерия в Лиде. Откройте для себя вкус, который невозможно повторить дома. Торговый центр «Лида Парк», улица Кочина, 29.
5: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
6: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
7: Стрессы, проблемы, плохое настроение – все это не повод употреблять спиртное. Время не стоит на месте. Помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Подумайте о своем будущем и будущем своих близких. Скажем «Стоп, алкоголь».
8: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
2: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +14, днем +14, +16.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
1: FM. Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском замке состоялась встреча в рамках открытого знания «Туристический код Гродненщины. Туризм, доступный каждому». Участниками проекта стали активисты молодежного крыла «Искра» и бойцы международного трудового проекта «Словом и делом». Главная тема – как сделать туризм на Гродненщине по-настоящему доступным и интересным, а Лиду – обязательным пунктом в маршруте каждого путешественника. Участие в мероприятии принял и председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий. Подробности на нашем сайте Лида.ньюс. При Свято-Георгиевском храме города Лида активно строится здание воскресной школы. На данный момент собрано и потрачено 188 тысяч белорусских рублей, а недостающая сумма для завершения работ составляет 592 тысячи. С 13 по 29 августа в городе проходит благотворительная акция. Помочь проекту можно за пару секунд прямо с мобильного телефона. Номер для абонентов А1 – звездочка 222, звездочка 72, решетка. Для абонентов МТС – звездочка 227, звездочка 25, решетка. Нападающие рыцари лидируют в списке бомбардиров Кубка Цыплакова. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Лида». В двух матчах против «Ястребов» Иван Шумский набрал 5 очков и вышел на первое место. Сейчас у него 12 результативных баллов, 5 плюс 7. В тройке находится еще один представитель рыцарей, форвард Андрей Колодко. У него 10 очков, 4 плюс 6.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2-5 с порывами днем до 9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-16 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте. И носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
2: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
3: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
4: Внимание, найден пострадавший в кровати.
3: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
5: Не прожигай свою жизнь.
6: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
7: Покупка сезонных товаров через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
8: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: В Беларуси есть множество удивительных мест, которые пока не получили широкой известности, но могут заинтересовать путешественников, ищущих нестандартные локации. Беларусские болота сами по себе уже экзотичны, однако Казьяны на Витебщине выглядят просто космически. Болото состоит из сотен небольших озер, и их форма и количество особенно впечатляют с высоты птичьего полета. Осенью темно-синие пятна выделяются на желтом фоне. Уникальный рельеф находится под особой охраной. Этот водоем расположен на территории Миорского района в северо-западной части. Озеро пользуется популярностью среди туристов благодаря тому, что до него удобно добираться. По поверхности озера разбросаны десятки небольших островков, поросших болотными соснами. По пути к озеру можно познакомиться с растениями и животными, которые характерны для экосистемы верховых болот. Поскольку данный водоем расположен на территории заказника Ельня, на его берегах запрещено ставить палатки и разводить костры, а также нарушать растительный покров. Рядом находится несколько озер, включая большое. Во время сезонных миграций эти места посещают десятки тысяч птиц, включая серых журавлей.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-2016. Подробности на 7 карат.кв или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода, продолжительные осадки. Ветер северный от 3 до 4, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13, +14, днем +14, +16.

0: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лидском историко-художественном музее состоялось торжественное открытие уникальной выставки «100 лет моды, и это все о ней» 1850-1950. В Белом зале музея поселилась целая эпоха, собранная по крупицам известным коллекционером из Минска Татьяной Федосовой. Коллекция зарождалась с маленькой броши, подаренной подругой. Сегодня в ее собрании около 2000 предметов, отражающих модные тенденции от второй половины XIX века до наших дней. Выставка будет работать до 14 ноября. На автофестивале «Лидский Руховик» в рамках выставки «Тачки Пикник-2026» приготовили самую длинную шаурму в Беларуси, целых 11 метров. Мастера стритфуда развернули на столах огромную кулинарную конструкцию. Готовить ее нужно было быстро и ювелирно аккуратно, ведь прямо на месте за процессом следили около 300 зрителей. Рекорд официально зафиксирован, а сам гигант оперативно разрезан на кусочки и роздан гостям. В Лиде раскрыта кража денег с банковской карты. В РОВД обратился 55-летний местный житель и сообщил, что с его банковской карты списали 1150 белорусских рублей. Выяснилось, что потерпевший приютил у себя дома 25-летнего сына-приятеля. В какой-то момент хозяин квартиры попросил парня сходить к банкомату и снять для него 50 рублей. Молодой человек снял запрошенную сумму, а затем проверил баланс счета и решил, что сможет незаметно забрать оставшиеся деньги. Он дополнительно обналичил еще 150 и 1000 рублей для личных нужд, но не учел, что владельцу карты подключены оповещения об операциях. Возвращая карту, парень заверил мужчину, что лишнего не брал, и отправился тратить украденное. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ему грозит до 3 лет лишения свободы. Футбольный клуб «Лида» уступил СКА 19-38. Матч 20-го тура чемпионата страны в первой лиге состоялся в субботу на выезде в Минске и завершился со счетом 3-2 в пользу хозяев поля. В составе нашей команды голы забили Даниил Чергейко и Артем Полуянов. В турнирной таблице «Лида» опустилась на 4-е место. У нее 36 набранных очков. Лидирует «Нива», у которой 42 балла.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений 2-5 с порывами днем до 9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 13-16 градусов тепла.